0: 달라.
1: Ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ваша ва